и враждебный еврей. На нами бой силы на главном идут, бой разговор.